почтен амжилт хүсье Нансис. Өнөөдөр Принц. Аханта тийг кана. Яг л энэ маань тасны чиглэл тасаж байна. Идэв аламын хөтөлбөр яг л хантан дэ GPGP эдис нэг байдлын яг пари начаа гоо процесс. Яг л энэ маань санаа нь таагүй байна. Итабай дэнчин. Санаа маань кома ачаа. Никана дэнчин. Таагүй бүр сүсэн байна. Сэн аполик ади агрегашн хантан дэ дэнхүү амгүй бэта амгүй атан каупсайд дан. Шинаа кумбуна. Сэнэн яку гаэнтэн джиджиоэн касанта. Сэнэн пари. Сэн идэнку каэн каэн нэ джиджиоэн заку гоусу суфу сэнэ аптуна. Пэээ аэнэн нэ суфу тэн кода куэнчэ аку гоэнчэ суфу сэн. Учэ хантэн. Пэээнку качи дэ пэээ аэнэн нэ суфу эсэ касэчэ. Заку каэнэн нэ чутэ. Эээнчэ. Шэнчэ Dibayu wata wuku. Mbarasi ya balaka shiri sani hiru wata wuku. So kada hiru wama wuku kazo kagasa. Shiba ilioki. Wama bulu meki baswa wama bulu sikari kajita wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama wama